0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,9.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не
1: встречал нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Международная автомобильная федерация восстановила членство Российской автомобильной федерации. Сейчас наши специалисты могут принимать участие в голосованиях, профильных комитетах и комиссиях. И уже вскоре наши пилоты смогут выступать на соревнованиях под флагом и с гимном. Арбуз или дыня? Что же выбрать в жару для лучшего самочувствия? Диетологи отмечают, оба варианта содержат много воды и подходят для легкого перекуса и отлично дополняют ваш рацион, но они различаются по плотности мякоти, количеству клетчатки и витаминов. Так арбуз сильнее освежает, а вот дыня, в свою очередь, лучше утоляет голод. Названы главные модные тренды у путешественников в этом году. Особой популярностью у туристов сейчас пользуются гладкие глянцевые чемоданы. Причем наиболее востребованы сумки и чемоданы ярких цветов. Например, розовые, красные или желтые. Эти варианты активно вытесняют привычные нам черные и белые варианты. Сергей Жуков хочет сделать руки вверх самой семейной группой в стране. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Размеры налоговых вычетов при покупке недвижимости и выплате процентов по ипотеке должны быть увеличены. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его мнению, действующие меры поддержки нуждаются в пересмотре из-за текущей ситуации на рынке роста инфляции. В России 1 сентября традиционно начинается учебный год. На этот раз он стартует с короткой недели. Школьники будут учиться со вторника по пятницу. Специалисты напоминают, День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому обучающиеся присутствуют на занятиях и осваивают новые знания. Исполнитель Сергей Жуков мечтает запустить вирусный тренд на выступлениях «Руки вверх». О своей идее артист рассказал в недавнем интервью. Он хочет, чтобы на его концертах взрослые целовали своих детей и пели вместе. Дети, по словам певца, очень быстро вырастают, и поэтому нужно ценить каждое мгновение. Артист уверен, что «Руки вверх» скоро станет самой семейной группой страны. Россияне назвали лучшее время для чтения книг. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Новости радио родных дорог. Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Сотрудник имеет право покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка организации. Об этом напоминают в Министерстве труда и социальной защиты России. Ведомстве уточнили, что в период обеденного перерыва работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению. В рамках 11-го Восточного экономического форума состоится 5-й юбилейный парад парусов. Соревнования пройдут с 31 августа по 4 сентября во Владивостоке в акватории Амурского залива. Это познакомит гостей форума с регионом и привлечет молодежь к парусному спорту. В мероприятиях парада примут участие более 1000 их сменов. Для многих россиян чтение стало привычной частью повседневной жизни, поэтому они открывают книгу при любой, даже самой неожиданной возможности. Как показывает исследование литературной платформы Litnet, книги сопровождают читателей практически повсюду. 40% открывают их в общественном транспорте, 12% в кафе. Ну а самым популярным временем для чтения остается вечер. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Псков можно получить в Кыршину. Кыршиной там называют шею.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня Натали «Облака». Яркий пример, как музыка 90-х начинает новую жизнь. Певица Натали отмечает, что «Облака» — это одна из любимых ее песен. И она всю карьеру исполняет ее на городских праздниках, концертах и частных вечеринках. А появились наши «Облака» в 1999-м. Композиция вошла в 4-й студийный альбом певицы под названием «Считалочка». Исполнительница уже была достаточно известна благодаря хиту 1998-го «Ветер с моря дул». И вот оперативно подоспела новая хитовая песня.
1: А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека.
0: Ну а новому витку популярности и сама Натали, ее песни «Облака» обязаны казакам. Да-да, вы не ослышались. «Казаки делают хиты». Так называется музыкальный проект, который был основан в 2024-м. Он представляет собой сочетание современных аранжировок и традиционного казачьего хорового пения. И они делают кавер-версии различных известных композиций. И вот особенно нашей публике понравилась их версия песни Натали. Уважаемые слушатели, а какая песня вам нравится больше? Оригинал или кавер?
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: До 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: из сборника «Союз-33». 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Билетик в кино».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Какие повседневные привычки убивают аккумуляторы наших смартфонов? Первая, пожалуй, главная ошибка — использования неоригинального аксессуара. Последний почти всегда провоцирует ускоренный износ гаджета. Аккумулятор заряжается слишком быстро, а первым признаком этого может служить сильный нагрев. Одной из самых частых причин выхода аккумулятора из строя является нарушение температурного режима. Да-да, если перегреть аккумулятор или, наоборот, заморозить его вместе с телефоном, то, скорее всего, АКБ придется менять. Использование смартфона во время зарядки — еще одна досадная оплошность. Помимо процессора, который быстро нагревается до температуры в 40 и более градусов, во время просмотра видео или чтения ленты дополнительная нагрузка приходится и на аккумулятор. Поскольку никакого активного охлаждения в смартфонах нет, устройство подвергается дополнительному стрессу. Все это крайне негативно влияет на ресурс аккумулятора. И, наконец, не допускайте полного разряда батареи. Это плохо сказывается на АКБ. Минимальным уровнем заряда, при котором устройство нужно подключить к питанию, считается показатель в 15-20%.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Не

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Они идеально подходят к супам и пенным напиткам. Сухари. Как же они стали русским кулинарным хитом? Наверняка вы не знали, но 14 ноября отмечается День сухаря. И как же они появились в нашей стране? Одна из легенд гласит, когда-то давным-давно на пасхальной неделе хозяйки выставили много куличей на солнце, чтобы те подсохли. Погода выдалась теплой, и вся выпечка изрядно заветрилась. Чтобы не выбрасывать освещенный хлеб, хозяйки стали его размачивать в молоке и квасе. Так и пришли к идее, что хлеб можно заранее нарезать ломтиками, подсушить и держать в запасе. Постепенно такой суровый хлеб вошел в быт. Сухари подавали к чаю, и котлеты обваливали, и квас ставили. Русская армия быстро оценила преимущество сухарей. В походах солдаты брали в дорогу именно сушеные ломти хлеба, ведь они не портились неделями. Позже в Советском Союзе был даже принят официальный ГОСТ на сухари. Сегодня же они переживают новую волну популярности. На полках магазинов можно встретить разнообразие сортов. От классических ржаных и пшеничных до сладких ванильных, ореховых и даже запеченных с сыром и чесноком. Ну а панировочные сухари стали незаменимыми в любом доме. Без них не обходятся котлеты или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина и...

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иногда от представителя молодого поколения вы можете услышать возглас «чиназес». Что же скрывается за этим словом? Итак, в молодежном сленге «чиназес» используется для выражения одобрения, удовлетворения или радости. «Чиназес» по сути синоним таких слов, как «круто», «кайф» или «классно». Довольно часто оно употребляется в ситуациях, когда что-то получилось хорошо или выглядит привлекательно. Слово произносится с акцентом на второй слог. При этом его следует растягивать. Правильная интонация звучит как «чиназес», где ударение падает на «а» в середине слова. Довольно часто молодежь добавляет к слову «сюда», как бы усиливая эффект.
3: «Чиназес».
4: Сюда.
2: И хотя это мемное слово еще не вошло в официальные словари, но в последние годы оно уже было в списке самых популярных молодежных слов. И это лишний раз свидетельствует о его актуальности и значительном влиянии на молодежную культуру. И слово используют теперь не только молодые люди. Поэтому, когда вам в следующий раз придет СМС о зачислении зарплаты, можете смело произнести. Ну, вы поняли, что.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня Натали «Облака». Яркий пример, как музыка 90-х начинает новую жизнь. Певица Натали отмечает, что «Облака» — это одна из любимых ее песен. И она всю карьеру исполняет ее на городских праздниках, концертах и частных вечеринках. А появились наши «Облака» в 1999-м. Композиция вошла в 4-й студийный альбом певицы под названием «Считалочка». Исполнительница уже была достаточно известна благодаря хиту 1998-го «Ветер с моря дул». И вот оперативно подоспела новая хитовая песня.
1: А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека.
0: Ну а новому витку популярности и сама Натали, ее песни «Облака» обязаны казакам. Да-да, вы не ослышались. «Казаки делают хиты». Так называется музыкальный проект, который был основан в 2024-м. Он представляет собой сочетание современных аранжировок и традиционного казачьего хорового пения. И они делают кавер-версии различных известных композиций. И вот особенно нашей публике понравилась их версия песни Натали. Уважаемые слушатели, а какая песня вам нравится больше? Оригинал или кавер?
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: На дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Какие повседневные привычки убивают аккумуляторы наших смартфонов? Первая, пожалуй, главная ошибка – использования неоригинального аксессуара. Последний почти всегда провоцирует ускоренный износ гаджета. Аккумулятор заряжается слишком быстро, а первым признаком этого может служить сильный нагрев. Одной из самых частых причин выхода аккумулятора из строя является нарушение температурного режима. Да-да, если перегреть аккумулятор или, наоборот, заморозить его вместе с телефоном, то, скорее всего, АКБ придется менять. Использование смартфона во время зарядки – еще одна досадная оплошность. Помимо процессора, который быстро нагревается до температуры в 40 и более градусов, во время просмотра видео или чтения ленты дополнительная нагрузка приходится и на аккумулятор. Поскольку никакого активного охлаждения в смартфонах нет, устройство подвергается дополнительному стрессу. Все это крайне негативно влияет на ресурс аккумулятора. И, наконец, не допускайте полного разряда батареи. Это плохо сказывается на АКБ. Минимальным уровнем заряда, при котором устройство нужно подключить к питанию, считается показатель в 15-20%.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, «Желаю тебе».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Они идеально подходят к супам и пенным напиткам. Сухари. Как же они стали русским кулинарным хитом? Наверняка вы не знали, но 14 ноября отмечается День сухаря. И как же они появились в нашей стране? Одна из легенд гласит, когда-то давным-давно на пасхальной неделе хозяйки выставили много куличей на солнце, чтобы те подсохли. Погода выдалась теплой, и вся выпечка изрядно заветрилась. Чтобы не выбрасывать освещенный хлеб, хозяйки стали его размачивать в молоке и квасе. Так и пришли к идее, что хлеб можно заранее нарезать ломтиками, подсушить и держать в запасе. Постепенно такой суровый хлеб вошел в быт. Сухари подавали к чаю, и котлеты обваливали, и квас ставили. Русская армия быстро оценила преимущество сухарей. В походах солдаты брали в дорогу именно сушеные ломти хлеба, ведь они не портились неделями. Позже в Советском Союзе был даже принят официальный ГОСТ на сухари. Сегодня же они переживают новую волну популярности. На полках магазинов можно встретить разнообразие сортов. От классических ржаных и пшеничных до сладких ванильных, ореховых и даже запеченных с сыром и чесноком. Ну а панировочные сухари стали незаменимыми в любом доме. Без них не обходятся котлеты или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

про себя шепчу. Я тебя

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ники.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иногда от представителя молодого поколения вы можете услышать возглас «чиназес». Что же скрывается за этим словом? Итак, в молодежном сленге «чиназес» используется для выражения одобрения, удовлетворения или радости. «Чиназес» по сути синоним таких слов, как «круто», «кайф» или «классно». Довольно часто оно употребляется в ситуациях, когда что-то получилось хорошо или выглядит привлекательно. Слово произносится с акцентом на второй слог. При этом его следует растягивать. Правильная интонация звучит как «чиназес», где ударение падает на «а» в середине слова. Довольно часто молодежь добавляет к слову «сюда», как бы усиливая эффект.
3: «Чиназес».
4: Сюда.
2: И хотя это мемное слово еще не вошло в официальные словари, но в последние годы оно уже было в списке самых популярных молодежных слов. И это лишний раз свидетельствует о его актуальности и значительном влиянии на молодежную культуру. И слово используют теперь не только молодые люди. Поэтому, когда вам в следующий раз придет СМС о зачислении зарплаты, можете смело произнести. Ну, вы поняли, что.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Село Александровское дважды становилось городом.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не
1: встречал нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Дима Билан и Ваня Дмитриенко пытаются не замечать скандалов, которыми закончились их стадионные концерты. Певица Лариса Долина утверждает, что сегодня артистам живется гораздо лучше, чем 40 лет назад. Скандальная пресса публикует имена самых популярных медиаперсонажей по итогам первого полугодия 26 года, а стриминговый сервис Кион Музыка презентует первый настоящий чарт, в котором нет песен, созданных нейросетями. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Если будет минутка, заходите в раздел «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru и ставьте лайк или дизлайк тем песням, которые представлены на этой странице. Тем самым вы помогаете формировать еженедельную десятку главных песен большой страны. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Там ежедневно публикуются полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Давайте перейдем к героям недели. Судя по всему, к нашей мысли о том, что группа «Градус» вполне готова к стадионным шоу, прислушались концертные промоутеры. И на неделе появилась информация о грядущем концерте группы «Градусы», который запланирован на 19 марта следующего года. Состоится он на одной из крупных столичных концертных площадок. «Будем жить» — так называется новая песня группы «Градусы» в десятке радио «Родных дорог». 10-й.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Один из скандальных новостных порталов составил список популярности медиаперсон в средствах массовой информации по итогам первого полугодия 2026 года. Причем эта популярность не всегда говорит о любви массовой аудитории к артисту, иногда даже наоборот. Но именно эти имена, представленные в заголовках новостей, чаще всего проскальзывали в информационных лентах. Первое место Лариса Долина, второе место Алла Пугачева, третье Филипп Киркоров, четвертое Ксения Собчак, пятое Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчик. Далее следует Ольга Бузова, Виктория Боня, Григорий Лепс, Оксана Самойлова, Джиган, Анастасия Волочкова, Дима Билан, Артем Чекалин, Клава Кока, Тимати Яна Рудковская, Дмитрий Дебров, Прохор Шаляпин, Никита Кологривый, Тамара Глоба, Михаил Ефремов, Егор Крид, Рита Дакота, Люся Чеботина, Зиверт, Максим, Николай Басков, Кристина Асмус, Анна Семенович и Анна Седокова. Странно, но нет в этом списке актрисы и певицы Татьяны Куртуковой. Ну, ей пока и не надо. Она в основном привлекает публику не скандалами, а песнями. Сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.
1: 9.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Привет, Дима Билан, который ожидал, что его столичный стадионный концерт станет его триумфом, оказался в крайне неприятной ситуации. Дело в том, что продюсеры шоу решили выстроить сцену высотой в 5 этажей, поэтому сотни фанатов артиста, которые купили за огромные деньги билеты на танцпол, на протяжении всего концерта просто смотрели на эту стену и даже не видели ни артиста, ни танцоров, поскольку артисты были где-то наверху, на самой пятиэтажной платформе. В социальных сетях артиста сплошные скандалы, посетители концерта ругаются, требуют извинений, возврата денег за билеты. Но Дима Билан пока не понял всей серьезности ситуации. Он сказал, что извиняться ему вообще не за что. Это был гениальный инновационный концерт мирового уровня. А кто не понял, тот сам виноват. Ведь, говорит, за 8000 рублей вы не просто в зале постояли, а стали частью большой легендарной истории. Правда, многие отметили, что все детали шоу были заимствованы у десятка заграничных артистов, и ничего оригинального в этом шоу не было. Видимо, история со скандалом еще не закончилась. Дима Билан пропускает ход, и музыкальную паузу сегодня заполняют Антон Самойлов и Шура. Композиция «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о масштабных концертных шоу и эстрадных артистах, которые считают себя достаточно масштабными для таких мероприятий. Надежда российской эстрады номер один певец Ваня Дмитриенко сильно разочаровал сотню поклонников на своем стадионном концерте грандиозным обманом, который буквально обрушил на него тонны негодования. Дело в том, что он решил вывести на сцену как певицу свою сестру и выдать ее за талантливую вокалистку, используя чужой голос. В оригинале песню под названием «Ты со мной» Ваня Дмитриенко записал дуэтом с автором этой песни, певицей Линой Ли. Этот клип крутится в эфире популярных музыкальных телеканалов, но автора песни и ее исполнителя Лину Ли наш товарищ решил на концерт не приглашать, но песню все-таки исполнить вместе со своей сестрой. При этом он решил использовать аранжировку и голос самой певицы Лины Ли, выдав за вокал своей сестры. В общем, скандал страшнейший. Здесь не только нарушение авторских и смежных прав, но еще и нарушение норм приличия налицо. Акции Вани Дмитриенко рухнули в пропасть, он пропускает ход. И музыкальную паузу сегодня заполняют новые самоцветы. Хит «Танцы на воде» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мюзикл «Вальс Бастон» по песням Александра Розенбаума с триумфом, прошедшей в столице, станет историей. Про него решили снять документальный фильм под названием «Случилась жизнь. Однажды в театре эстрады». Премьеру этого фильма решили сделать на популярных интернет-ресурсах и в небольших столичных кинотеатрах уже в августе. В основе фильма история и процесс создания мюзикла «Вальс Бастон», премьера которого состоялась год назад. Пишут, что за первый театральный сезон постановка стала одним из самых заметных музыкальных проектов. Спектакль получил ряд театральных премий, и значит, его история будет продолжаться. Ждем подобного мюзикла и по хитам Игоря Суруханова, благо и его песни тоже продолжают вызывать интерес и у меломанов, и у новых артистов. Вот, например, новая версия легендарной песни «Желаю тебе» в исполнении певицы по имени Кая сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Центральная пресса сообщает о том, что история музыкального фестиваля «Интервидение», который должен был стать аналогом «Евровидения», может закончиться, так и не начавшись. Никто особо не запомнил ни героев прошлого года, ни песни победителя, а тут еще и проведение конкурса в этом году оказалось под вопросом. Он должен был состояться в Саудовской Аравии, но на текущий момент ни информации о датах проведения, ни о составе участников никакой нет. Никто даже не знает, состоится он или нет, хотя на финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Видимо, о том, чтобы третий раз выступить на международном музыкальном фестивале, певец Сергей Лазарев может и не мечтать, поэтому он будто бы стал готовиться к американской карьере и купил себе огромную квартиру в элитном комплексе в Майами с видом на Атлантический океан. Такой вот хэппи-энд в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных интернет-хитах, которые были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Стриминговый сервис Kion Music первым в стране объявил о запуске хит-парада настоящих артистов. В нем не будет треков, которые были сгенерированы в искусственном интеллекте. Пока что это будет отдельный хит-парад, называется он «Настоящий чарт», и ознакомиться с ним можно на главной странице и в приложении Kion Music. Кстати, в этом же сервисе в разделе «Радио» можно в любое время в прямом эфире слушать главные песни большой страны. Кстати, о песнях. Группа «Бис», «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
1: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Ни грамма актуальности не теряют со временем песни группы Кино, и потому сама группа продолжает записывать новые версии легендарных хитов и выступать, используя современные технологии. Один из таких концертов прошел в июне на одном из стадионов столицы. Он был приурочен к 64-летию со дня рождения Виктора Цоя. И тот, кому не удалось попасть на само шоу, может посмотреть его телеверсию уже 14 августа в вечернем эфире Первого канала. Фактически это было возвращение легендарной группы на то же место спустя 36 лет на глазах у 80 тысяч зрителей, сообщается в анонсе. На сцене присутствуют участники золотого состава группы Кино, а на экранах сам Виктор Цой. О чем-то подобном лет через 30 наверняка мечтают и ребята из группы Добро. И не просто мечтают, а делают все, чтобы их мечта осуществилась и музыка их жила как можно дольше. Хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Имя певицы Ларисы Долиной, несмотря ни на что, не покидает ленты популярных новостных порталов, и сама артистка тоже старается интерес к своей персоне подогревать. На днях она заявила, что государство сегодня значительно лучше заботится о деятелях культуры, чем это было в советское время, и привела в качестве примера две пенсии – обычную и специальную от правительства Москвы. Раньше, говорит, случались неприятные эпизоды с очень большими артистами, которых из-за возраста не звали сниматься в кино. А теперь, говорит, таких рамок по возрасту нет. И востребованным артист может быть, даже если ему уже исполнилось целых 100 лет. Тем продолжает певица Зара и Виктор Чапаев. Хит «Быть счастливым» в десятке радио родных дорог.
1: Второе место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники дуэта Филатов и Кэрос решили сделать паузу с русскоязычными песнями и, так сказать, тряхнуть стариной. На неделе они выпустили танцевальный трек «Sweet Summer Nights» в стиле «Vocal House». Это бодрый, ностальгический и энергичный хит, который подается как саундтрек популярной компьютерной игры GTA. Не устают ребята экспериментировать, и одна из их недавних работ, которая называется «Среди счастливых людей», сегодня снова на первой строчке национальной десятки главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио «Родных дорог» в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Город Гусь Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: первом курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ханна, Омар Хайям.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.